0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио. В дорогу.